0: Товарищ Сталин, прибыл Мао Цзэдун и Чжо Инлай.
1: Товарищ Сталин.
2: Товарищ Сталин.
0: Вас приветствуем. Мы уже передали товарищу Сталину вашу просьбу.
3: Товарищ Мао Цзэдун, наша помощь Китаю является международным обязательством. Наша помощь Китаю в отстаивании Шанхая является международной ответственностью. И мы решили выделить два отряда из Далянов в Шанхай.
4: 我们真诚地感谢斯大林同志。Проходите,
3: садитесь. 好。Мы хотели узнать, на каком аэродроме приземлятся наши самолеты?
2: 停在什么地方？停在上海的虹桥机场。
3: А в какое время лучше им вылететь?
2: Чем
5: скорее, тем лучше.
3: Тогда договоримся на завтра, хорошо?
5: Хорошо.
1: Сталин,
5: товарищ
1: Сталин.
5: Можете вылететь
1: завтра вечером?
3: Конечно, можно. Но это говорит о том, что товарищ Мао Цзэдун хороший военный специалист. Товарищ Мао Цзэдун, у вас есть еще какие-нибудь просьбы?
5: Есть.

0: Друзья, пожелаем Китайской Народной Республике успехов и процветания.
1: 为中苏两国牢不可破的友谊干杯！

0: Мы пытались помочь Северной Корее, но мы уже заявили, что наши войска выведены из Кореи. Так что нам нельзя появляться на поле боя Северной Кореи. Нельзя непосредственно противостоять США, а то возникнет международная проблема.
1: 那就成了国际问题。斯大林同志，请问，我们为什么可以援朝抗美呢？Давайте
0: присядем и поговорим. Здесь.
2: 请坐。
0: Я думаю, есть две причины. Первая – китайцы и корейцы очень похожи в глазах американцев. Вторая – Китай и США не имеют дипломатических отношений. Можете действовать свободно. Мы можем вам поставить вооружение и технику. Мы перевезли в Читу достаточное количество самолетов, артиллерии, танков, боеприпасов, чтобы вооружить несколько
3: дивизий.已经运到了赤塔，足够装备几个使用的。我们最需要的是苏联能够派飞机空中支援，因为美国在朝鲜战场完全控制了制空权。战端一开，我们的军队
0: Мы можем прикрывать ваши войска истребителями, но только на фронте. Глубже нельзя. Если самолет будет сбит, летчик попадет в руки врага или труп попадет в руки американцев, это однозначно приведет к международному скандалу.
3: Нам трудно будет
4: направить войска.
0: Если вы так решили, то знайте, Северная Корея продержится не более недели, а безнадежное сопротивление не имеет никаких значений. Лучше отходить с боями для дальнейшего наступления.
5: Чуси, Пан Лао Цзун из Шэньяна послал два дивизиона.
6: 先说内容吧。第一份电报说，我军入朝作战时，军委能派出多少架战斗机和轰炸机给予掩护？何时出动，并由何人负责指挥？现在连飞机都没有，还谈什么指挥啊？第二份电报呢？彭老总说，恐鸭绿江铁桥被炸毁，不宜集中优势兵力，失去战机。
3: 故决定将四个军三个炮兵师全部集结在江南待机歼敌，改变原定计划，妥否派师？给彭老总去电报，立刻回京参加政治局会议。是。 诸位都发了言，虽说多数同志都同意出兵朝鲜，但还是担心入朝作战取胜的概率不大。啊，把话说白了吧，新中国刚刚成立，这个时候出兵援助朝鲜，是值还是不值啊？我看这个问题没有从根本上解决。 下面由荣臻同志和彭老总介绍一些情况。
7: 据我们得到的军事情报，杜鲁门与麦克阿瑟举行了会谈，他们瞧不起中国军。